0: Baby, it's Pablo.
1: Я сделал зачем май, малого зачем мой вайб. Gang bang drive by, я бы секул май. Кои была гаус, а вы я твердый. Десять годин я твердый.